0: Somos Ruta Norte FM. Noticias y buena música. En Ovalle 94.3.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от старого.